0: Добрый день, меня зовут Затули Милай.
1: Наруто пролетів над Богуславом.